Самая простая. Сын Петра будет искусник, он будет при дворе иметь успех.

смертей прямо в руки, кухарочка, ты во дворец, неси его, а мы проследуем за ними. Цыпь!

0: не справлена. Ты слушаешь меня?
1: Где взять кухарку?
0: Где взять кухарку с Веды у соседки? Не знает ли дешевые так редки?
1: Узнаю.

0: тень со двора. Не скоро буду я обратно.
1: Пойдемте, маменька, пора.
2: Надеюсь скрепко на себя. Хорошо, долго без тебя.

0: Он шептал.
1: Фу, фу.
0: Чур дитя.
1: Фу, фу.
0: Царь, царь.
1: Господи.
2: Чур дитя. Чур, чур. Кто говорит убийца? Убийцы нет. Жив, жив, малютка. А что из

Не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты...

Еще! Боже! Смерть! Прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!

0: Скажите, как найти мне светлейшего?
1: Я сам к нему балкон
2: свой. Товарищ детки.
0: Балконской. Очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васькин.
1: Вы к светлейшему по делу?
0: Я со

0: безучасно, просто и гадко. Пьер Безухов, только бы не о ней. А вот как, какими судьбами я приехал, так, знаете, я хотел видеть сражение.
1: Война должна быть перенесена в пространство.
2: О, да.
1: О, да.
0: Вот послушай-ка немецких генералов.
2: Только в том, чтобы ослабить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потери частных лиц.
1: О, да.
2: О, да.
1: Перенесть в пространство.

0: скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень, и что я еще не ясно вижу на моей шахматной доске. Ступайте!
1: Опять смотрит на дьявольские гости.
2: Храбрей, храбрей, мальчик!
0: А кого ремесло солдата?
2: Каллигур, мерчье!

0: Не с невыгодной позиции. Или отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение.
1: В сражение пред Москвою невозможно уклониться от поражения. Горестно.